просто. Ёйте, какое золото смельте дзели играм. Хера руку тук шагаса вещь пикуем, то вам устой по вельям. Лайс мани атрутолюма. Искались гайс, лялай соли сторс гвосту того вина. Мир крейпонус мани. Пазер из аукшн. Цик мене шин лялс. Ради тика цувак. Скойс ля и ну курсеть. И завер лобок. Истел вина тика смайда. Астиви гайда. Паза стейп надо ути. Опа. Изменись асомясь на навец мани прум. Вину мир крейкавя семясь. Изменись мол сядя семья к мантеню зямись. Висим дуть соу руку.